Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней.

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

как тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренний рассвет, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда –

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Mm-hmm.

гоняю лошадей по снегу белому и жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Доброе июльское замечательное рабочее утро! Радиостанция «Лидер» начинает работу свою в прямом эфире. Вы сегодня услышите много интересных программ, много позитивных песен, много новинок и всего самого-самого наилучшего только для вас, дорогие радиослушатели. И, конечно же, сейчас мы начнем наше утро, естественно, с зарядки, поэтому выполняйте все движения, которые будут говориться в композициях. Какие-то упражнения, если не сможете, выполняйте свои в своем темпе. И главное, заряжайтесь позитивом, энергией, бодростью. И мы, конечно же, начинаем. В 10 утра утренняя зарядка от радио «Лидер» вас ждет, дорогие радиослушатели. Последние секунды на начало зарядки, поэтому присоединяйтесь все. Будем рады всех видеть, дорогие радиослушатели, поэтому мы начинаем утренняя зарядка от радио «Лидер». Выполняйте все движения, которые будут в композициях, но выполняйте в своем темпе, а какие-то не можете, выполняйте свои упражнения, но будьте осторожны, дорогие радиослушатели, будьте раскованными и не стесняйтесь, если что-то не получается, просто делайте в своем темпе свои упражнения. Ничего страшного, если что-то не получится.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

Ударьте левой ногой в шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх, потяните.

такого

0: мероприятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.
1: Следующая танцевальная пауза у нас.

0: Так, делаем зарядку дальше.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

0: Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: И еще одна танцевальная пауза у нас, дорогие радиослушатели.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Диджей Данчо, буквально еще 5 минут до эфира. Если можешь, то поднимайся. Давай его вместе проведем, потому что у меня летние песни классные, даже закачаны. Давай проведем вместе сегодня эфир, потому что мне еще вечером проводить. Поднимайся тогда в рубку. Я тебя жду. Через 4 минутки начинаем. Диджей Данчо, поднимайся в рубку, если ты меня слышишь.

Добрый июльский ласковый день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский и диджей Данчо. Я пока поставлю первую песню. Мы начинаем наш эфир. Сегодня будет и стол заказов. Вы можете писать нам заказики, с удовольствием их выполним. И я хочу эфир открыть песней в исполнении Жасмин «Летний день».

Вот так позитивно мы открыли наш эфир, дорогие радиослушатели, на 100 заказов и как бы летний эфир открыли этими песнями. И я передаю эстафетную палочку своему соведущему, диджею Данчо. Данчо, добрый день, привет, привет, привет, рад тебя слышать и ставь от себя что-нибудь.

Ладно, я поставлю тогда следующую композицию, пока Данчо еще под юзером. Это будет группа Диско Мафия «Летняя пора».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. Диджей Данчо присоединится по ходу эфира, так как обновляется компьютер. Я поставлю следующую композицию. Это будет Юрий Шатунов, песня «Лето». Сегодня у меня подборочка посвящена нашему замечательному времени года, которое жаркое, которое теплое, которое просто манит нас своими прекрасными денечками, дорогие радиослушатели. Юра Шатунов «Лето» продолжит.

Пока, дорогие радиослушатели, диджей Данчо настраивается, я поставлю еще одну песню в исполнении Юрия Шатунова, и он нам расскажет, какого же цвета бывает лето. Оказывается, у лета бывают цвета, а какими они бывают, он и расскажет в песне.

Всем июльский день, добрые дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский и диджей Данчо присоединился ко мне, и я им, конечно же, передаю эстафетную палочку. Итак, джингл MC Данчо.

0: Всем привет. С вами я, диджей Данчо и диджей Светогорский. Простите, чуть трек заиграл так, немножко.
1: Всем привет.
0: Я передаю тогда тебе, диджей Светогорский, микрофон. И также напомню, то, что мы проведем этот стол заказов вместе с ним. Так что принимай, диджей Светогорский, микрофон.
2: У тебя, диджей Данчо, вот сейчас была песня Юрия Шатунов «Си Увернай». Давайте все-таки ее послушаем, раз она убежала. Недаром же она убежала у нас. Запускай.
0: Ну хорошо, сейчас я ее запущу. Поехали. Ну там Шатунов плюс нейросеть. Вот так вот она называется. Кайфовая песня, кстати. Я от нее кайфую.

0: Вот такой вот. Послушали замечательный трек. Silver Night в нейроисполнении. Очень классный трек. Тут вижу, присоединилось снежное солнышко, поэтому диджей Светогорский... Ладно уж, тогда я ей тоже передам, потому что я вижу, она тут что-то присоединилась, а по-моему, как раз передаст, если ты не против, конечно. Вот, поэтому ставь трек.
1: Да, давай.
0: Поэтому
1: да, ставь давай. Трек.
0: Принимай нервное солнышко и ставь трек.
2: Фнуфки. И я хочу поставить вот такую композицию.

0: А я передаю и напоминаю, это Коповикеля моя для Гевеля, и я передаю Гевелю Святогорскому, принимай Гевель Святогорский.
1: Спасибо, нежное солнышко, я уже принял. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, нашей радиостанции сегодня повезло. Сегодня, дорогие радиослушатели, только сегодня, буквально вот час назад, на всех площадках вышла песня. Она о девушке, которая уже не просит вернуть все назад. Она просто честно признается, он все еще в тишине, в плейлисте, в каждом вечернем воспоминании. Отпустить человека можно, а вот чувства не всегда. Роза Мухабатова – это молодая исполнительница, выступающая по творческим проектам Woman Moment. Голос, который уже покорил TikTok, более чем 100 тысячами роликов и собирает до 20 тысяч зрителей на эфирах. Теперь официальный сингл, который вот я сейчас поставлю, он первым у нас прозвучит на нашей радиостанции. Я не знаю, звучал он где-то, не звучал. Но на нашей радиостанции он, естественно, прозвучит впервые. И я думаю, что вам понравится. Диджей Нежное Солнышко и диджей Данчо, я спрошу, конечно, вашего мнения после композиции. Потому что сам в шоке. Только первый раз ее услышу вместе с вами. Еще даже сам ее не включал, только скачал. Итак, встречайте. Woman Moment. Песня называется «Не забываю». Давайте ее послушаем скорее же.

0: Мне очень понравился, хороший трек. Вот. Очень классный. И теперь ты, нежное солнышко, скажи, как тебе этот трек?
1: Выпивки. Трек. Спасибо вам за такой. За такой трек. Гивей. А я передаю тебе. Гивей Данто.
0: Для тебя, диджей Светогорский, это будет трек, который называется «Друг». Поехали.

0: Нежное солнышко, а тебе микрофончик, потому что после Данчо ты идешь.
1: А я хочу поставить Люпин. Трек. Треки Юваль. Трек тебе. Гивень. Данто. Все только трек тебе.

А я принял микрофончик, дорогие радиослушатели, и хочу сегодня опять вас сегодня побаловать. Дорогие радиослушатели, вот все, наверное, знаете песню «Три желания». Шел март парнишка по опушке, около пруда поет Виктория Старикова. Так я хочу сказать, что сейчас, в последнее время, что очень отрадно, дети поют песни не хуже, чем артисты эстрады, и выходят действительно и бьют, забивают чарты, дорогие радиостанции, каких-то программ. И сейчас, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, я вам еще одну премьеру приготовлю. Это Виктория Пашенцева, тоже ребенок, поэтому поддержите, пожалуйста. Она мне предоставила трек, так как я переписывался с ее продюсером. Эта песня называется «Бабуля, высший класс». Давайте послушаем.

0: Вот такая песня прозвучала. Это была бабуля высший класс, диджей Данчо. Как тебе премьера, как тебе новиночка от нее?
1: Спасибо. Классная. Спасибо тебе большое. Ну, я от себя поставлю трек для всех. Наталья Сорокина, «Ромашка».

0: Теперь передаю микрофон диджею Нежному Солнышку. Принимай.
1: Навеляки коклюки, мунит навелевальта, я у тебя укляну, да я тебя не вейданту. Принимай, моки фрифли такой, мол, нет, я не знаю.

0: Вот так вот репа в Тафи. Я тебя украду для Гвилеранту. А теперь я хочу ваше мнение у Фрифли, как этот рек повалит в ковики.
1: Этот трек уже давно слышал в ТикТоке. Он вирусился очень сильно. Классный. Но я тем временем передаю микрофон тебе, диджей Светогорский.
2: Да, трек очень классный. Я тоже его слышал. А я хочу опять сделать для вас сюрприз. Это опять премьера, которая вот шипит буквально вот только что со сковородки. Просто настроение хорошее, поэтому я и шучу. А так и должно быть, когда настроение хорошее. Халиф и Самия. Песня называется «Мне было мало тебя». Давайте послушаем. И потом тоже скажите свое мнение. Тоже премьера.

0: Вот такая песня прозвучала, ребят, как вам песня?
1: Пляфля-кляфляя, я такую даже не флипая. Спасибо, Гевель Фитоговский.
2: Песня, да, классная. Спасибо за такой трек.
1: А
2: но
1: я
2: принимаю микрофон.
1: Гевелю Ланту и у Флиппин его мнение.
2: Я уже принял. Вот, я уже сказал мнение свое. Теперь я поставлю песню, которая называется «Дождь». Будет группа «Малолетка».

Классный трек мы слышали от меня, а я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Ой, точнее, неправильно передал. Передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Забыл чуть-чуть.

Варим випанині крюки, которые нравятся гвилю с витогорскому милявка.

0: Voltaire, pas Voltaire, Capavikin, Milevka, Daniel Tumin, et la pire de longue ville, fait à gauche comme Pénimal, Mikrofonkik.
1: Спасибо, я уже принял и хочу поставить очередную новиночку, потому что у меня сегодня просто новиночками все наполнено. Ты не находишь, диджей Данчо, что у меня сегодня одни новинки?
2: Это же классно. Вообще классно.
1: Вот одна из новиночек группы Мишель. Кто знает эту группу? Данил, Нежное Солнышко. Кто знает группу Мишель?
2: Знаю.
0: Я знаю, да.
1: А вот сейчас мы послушаем песню. Я думаю, что вы ее еще не слушали. Называется песня «В худи танцуй». Есть такие, как сказать... Я так понимаю, кофта или что-то, ну худи. В худи танцуй, давайте послушаем.

Спасибо за трек такой классный. Очень классный трек. Вот. А я от себя поставлю дембель, одуванчики. Поехали.

0: Вот такая вот перепевка была дворовой песни «Одуванчики». А я передаю тебе микрофон. Нежное солнышко, принимай.
1: Науки Кляпленя по фильмам. А я хочу, я тебе что-нибудь повторить. Ну, давай. 5 утра, давай бежим. Да я тебя принимаю.

0: что ты там рисуешь по телу.
1: А потом в казаке своем мне не лап. Как и это, как по веке.

0: Okay.
1: Вот такая так вот я. Давай бежим да я тебе ленту. И в ковике свое мнение лебекивки. А я передаю гибелю. Данто, и в кафе как это капавики я.

0: Хороший трек. Я передаю тебе, диджей Светогорский, микрофон. Принимай. Принимай.
1: Спасибо, я уже принял микрофон. Да, уже время 35 минут четвертого. Будет уже нас менять диджей Эвелина, поэтому я попрощаюсь уже со своей стороны. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, что я не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч. Сегодня в 20:00 вместе с Евгением и вместе с Вадимом я выйду в эфир и проведем 2 часа также стол заказов и поставим от себя какие-то треки. И я хочу попросить, я хочу поставить два трека, а потом поставят по треку «Нежное солнышко» и «Данчо», и тоже завершат эфир. Это будет заказик от «Островка» 123, песня в исполнении группы «Индивана Мама Депрессия». И хочу пригласить сегодня вечером в 20:00 на эфир, завершу свою часть этого эфира песней от Вадима Карпинского «Клыки в эфире». Поэтому после «Клыки в эфире» я уже свою часть эфира заканчиваю, передаю «Данчо» и «Нежному солнышку». Также закончить эфир. Два трека. Ребят, два трека.

0: Вот такой трек прозвучал, дорогие радиослушатели. И еще раз напомню, в 20:00 вместе с Вадимом, вместе с Евгенией я выйду еще на эфир, еще проведем 2 часа. И хочу сегодняшнюю эту часть эфира завершить по традиции, так как завершает ее Вадим. Это будут «Клыки» в эфире.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте «Клыки» в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Это был гад в твоей судьбе. Итак, я даю Дидже Данчо и нежному солнышку завершить эфир и попрощаться. Эту часть эфира завершить.
1: За такое классное завершение эфира, а я от себя тоже скажу то, что с вами я не прощаюсь, услышимся в 6 вечера. Вот. И оставим тогда нежное солнышко с тобой еще по треку, поэтому я оставлю от себя трек Курьянова на вечеринке.

0: Вот такой вот мы слушали с вами трек. А теперь я передаю тебе для последнего слова. Нежная солнышко, принимай микрофон и ставь от себя последний трек. А я со всеми прощаюсь до 6 вечера. Услышимся.
1: И я, может, видел Мифи в Ляжи век векелем. По московскому имени так в то я в пламени пофарив совсем ненадолго. И хочу в Вифи вот такой певней. Они его любимый келек, да я кивя.

Вот такой любимый человек. А не вай, повтори. А я вставлю самый последний трек. У меня гифминотая. Это будет Афтик и Афтик.

Mina i fratele mi-am e sopra tavolo ne te i minocchi.

это... Года все появились. Я ты мой.

Мне заказали вокалики, два вокалика. Сейчас я их найду, скачаю. Так. Так.

Я больше в кафеке не принимаю. Передаю Гевию и Вине после этой песни. Принимай Гевию и повияю легкого эфира к тебе. Принимай.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое нежному солнышку за ее эфир. И я жду вас. А пока послушаем группа Джаз Даурен. Дарите женщинам цветы. И будет песня «Хрупкий шедевр».

Это был хрупкий шедевр и был раздаврен дарить женщинам цветы. Слушай, я тебя поцелую нежно. И будет песня «Летний вечер».

Это была песня «Летний вечер» и «Я тебя поцелую нежно». А сейчас послушаем «Лето, лето». И будет Михаил Березуцкий. Наташка.

Это был Михаил Березуцкий, Наташка и песня «Лето, лето». А сейчас послушаем песню «Любовь» и будет «Dream Pain». Схожу с ума от поцелуев.

Это были Dreamwave, «Схожу с ума от поцелуев» и «Ты моя любовь». А сейчас послушаем «Обнимай». И будет Грейс, «Охранная моя».

Это была Грейс, ах, родная моя. Дальше «Любовь – это ты» и будет еще два песни. Два сердца –

Это было два сердца. А сейчас послушаем Айгор, сына промаха. И будет я. Тише, тише.

теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

Это были Егор Цинапов. Я тише, тише. А сейчас послушаем. Царица, я влюбился. И будет космическая песня. Схожу с ума от поцелуев.

0: 싶다.
1: 나 360 Мое сердце у тебя на 360 Моих мыслях только ты и 360 Под кожей так глубоко, ведь даже один день без тебя.

Это была группа «Сателлит 365» и Алиса Невская, доченька. А сейчас послушаем «Мьюзер Плей», «Тревоги прошлых дней», и будет Умар Кейн, «Ланелли».

Это была песня «Любовь – это ты». А сейчас послушаем диско «Огонь». И будет песня «Танцуй, родная».

Это была песня «Танцуй, родная» и был диско «Огонь Евроденс». Послушаем Таня Корнева и Каролина. Диско-бар и будет охрам карие глазам.

Это была Бахрам, Карие Глаза и была Каролина, Дискобар. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Данча и пожелаем ему легкого эфира.

Всем-всем привет! С вами Диджей Данчо. И мы проведем это все время вместе с вами. Потому что мы стараемся для вас. И пока я поставлю... ко мне, возможно, скоро присоединится Юляшка. Но пока ее нету, поставлю я от себя трек. Поставлю от себя. Послушаем с вами. Сегодня вновь луна. Александр Лунов.

Вот, мы послушали с вами трек. Классный. Это был у нас Александр Умонов. А я поставлю следующую композицию, пока тут прозвучит для Островок 123. Композиция «Милен». Дай попробую я губы.

Так вот, трек прозвучал. Вот. И спасибо всем тем, кто оставляет заявочки. Я, Снежка, твой заказ сейчас найду. Потому что пока я его не нашел, этот трек, который ты заказала. Но я поставлю пока, Снежка, для тебя вот такой трек. Мистер Кредо. Так, сейчас... Поставлю для тебя тогда. Мистер Кредо. Воздушный шар послушаем пока. Пока я ищу этот трек.

Ну вот такой вот ностальгичный трек послушали мы с вами. А я, Снежка, все-таки разгадал, что именно ты хотела. Надеюсь, именно то, что ты хотела. Поэтому принимай, Снежка, свой музыкальный заказик. Я уже тебе поставлю трек. Нашел я этот трек. Надеюсь, он тот, который ты именно хочешь.

вами послушали. Классный трек, спасибо, Снежка, за то, что ты такое заказала. Классный трек. Ну, давайте следующее послушаем «Малай на белом барсе». Уэйна.

Вот такой вот классный трек мы слушали. Самбо белого мотылька. А я поставлю следующий заказик. А нежное солнышко попросило для Снежки и островка 128. Получается, она попросила Анна Асти по барам. Ну, я поставлю эту песню обязательно. Поехали.

Ну вот, вот такой вот трек прозвучал. А я следующий трек поставлю для диджея Велины. И хочу сказать ей спасибо то, что за пожелание легкого эфира. Спасибо тебе. И тебе спасибо за эфир. Сейчас я для тебя поставлю тоже один интересный трек. Как говорится. Так, все, чуть-чуть компьютер меня подводит. Так.

Будет LJ. Розовое вино, точнее. Нормальная версия. Так скажем, радиоверсия. Принимай, диджей Эвелина, для тебя.

Вот мы послушали трек «Розовое вино», LJ, Feeduk. А я поставлю следующую музыкальную композицию. Мы послушаем с вами «Сектор газа», «Демобилизация», а попросила ее постоянная радиослушательница Снежка. Снежка, принимай.

Вот такой вот был заказик от Снежки. А я поставлю следующий заказик для Островок 123. Принимай.

Ну а теперь будет трек от меня для диджея Островок 123. Еще один. Пока заказиков я не вижу. Ну, точнее, даже если поступает, я сейчас их буду искать сразу. Но пока я поставлю еще один трек для Островок 123. Три желания. Вика Старикова.

Вот такой вот трек прозвучал. Тут Снежка попросила трек, я так понял, с названием «Дорого-богато». Но я нашел тут какой-то трек. Не знаю, тот, не тот. Но сейчас я его поставлю. Так. Поставлю его, этот трек. Так, чуть-чуть у меня повис опять. Будет Михаил Задорин. Дорого-богато.

Вот такой вот мы трек послушали. Спасибо, Снежка. Надеюсь, я угодил с треком. Но я поставлю тоже замечательный трек. Это будет у нас «Ты обнимаешь меня». И я пойду искать заказик. Так что принимайте этот классный трек.

повод. Трек мы послушали с вами. Ты обнимаешь меня. Я поставлю следующую музыкальную композицию, которую попросила Снежка. Это будет «Пьяная Наташа», Виктор Дорин. Поехали.

Вот. Трек мы послушали с вами. Следующий прозвучит заказик от Островка 123. Шура, твори добро. Поехали.

0: Такого-то. Прозвучал трек. Ну, а я поставлю следующую композицию. Это будет Владимир Высоцкий. Разговор у телевизора. Попросила Снежка. Принимай заказик.
1: Диалог у телевизора.
2: Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
3: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать? Взяла бы, Зин, в антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один. Подвинься, Зин.
2: Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань. И пьют всегда такую рань, такую дрянь.
3: Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а хадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой

0: правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
1: Уж ты бы лучше бы молчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же я думай, кузин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин, где деньги, зин?
0: Ой, Вань!
1: Умру от акробатиков.
0: Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или его нарешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
1: Ты, зин, на грубость нарываешься, все, зин, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, зин, все время.

Вот такой вот трек прозвучал. На следующий прозвучит трек Влад Парфиров. Земная королева. Прозвучит для Снежки. Принимай.

Вот такой вот трек мы послушали, а следующий я заказ выполняю от Снежки. Она просит песню Юрий Лоза «Стерва». Поставлю. Поставлю.

Вот такой вот трек прозвучал. Юрий Лоза, «Стерва». А сейчас я поставлю трек, так скажем, трек «Рофл» для Снежки. Принимай.

Вот мы услышали трек, самый такой классный, замечательный. Обожаю творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Классные у него песни. Спасибо тебе, Снежка, за именно этот трек. Вообще классный. Так, а я поставлю следующий музыкальный заказик. И это сказала нежное солнышко. Это говорит тебе, Островок 123. Воу-воу, полегче.

Такой вот мы послушали замечательный трек, а следующий заказик поступил ко мне от Снежки. Принимай. Это будет «Какая же я бабка».

Ну, вот такой вот трек прозвучал. Так, а я сейчас поставлю... Тоже Снежка попросила. Моника, корпоратив. Так. Поехали. Ой.

Ну а теперь озвучит трек, который тоже попросила Снежка. Это будет «Темно-алая кровь». И он, скорее всего, будет уже от меня. Сейчас посмотрю, сколько он идет. Так, ну 3 минуты он идет. Короче, вот этот трек и последнее что-нибудь поставлю. Так что от меня будет еще 2 трека. И передам микрофон великолепной четверке, а именно Евгению, Карпинскому, Оксане и Светогорскому.

такой вот трек прозвучал. А я поставлю от себя последнюю композицию и передам уже эстафету диджею Светогорскому, диджею Оксане Корнилович, Евгении Яковлевой и Вадиму Карпинскому. Короче, им я передаю эстафету. А с вами был диджей Данчо. Услышимся, дорогие радиослушатели, еще на Радио Лидер. А я поставлю «Королева моих снов» Влад Парфиров. От меня на сегодня последняя композиция. Поехали.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами на эфире сегодня диджей Светогорский, диджей Евгения и диджей Вадим. Привет, мальчики.
1: Привет, привет. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы там четверка, как писали, здесь.
2: Привет, вся, привет.
1: Вот, а мы все-таки троечкой вышли.
0: Вот. Да, сегодня мы ушли троечкой.
1: Так что будем сегодня ближайшие 2 часа радоваться хорошей музыкой. Если ты не против, Жень, я поставлю первый трек.
0: Конечно, ставь.
1: Это будет у нас вот такая для начала.

0: Так, для начала у нас прозвучавший в нашем эфире. Ну что ж, рванули неплохо. Ребятки, что скажете по поводу вот такого трека для начала нашего эфира?
1: Ты знаешь, Вадим, ты решил сегодня начать с рока, я так понимаю.
0: Есть такое дело. Вот, Саня, что ты скажешь?
2: Мне тоже понравился трек.
0: Отлично. Ну что ж, я знаю, что тут у кого-то есть заказик.
1: Это заказик есть у меня для начала.
0: Ну что ж.
1: И этот заказик для Снежки.
0: А от кого?
1: Для самой себя.

0: Вот такой заказик прозвучал для Снежки, уважаемые радиослушатели. Я слово передаю Светогорскому.
1: Спасибо, Евгений, за эстафетную палочку. Всем хочу пожелать летнего настроения, хороших песен. И я хочу, чтобы радиостанция «Лидер» всегда радовала, а мы для этого сделаем все возможное. И хочу поставить свой первый трек. Это будет замечательная песня в исполнении Татьяны Булановой и Константина Костомарова. Песня называется «Ди Каприо». Давайте послушаем.
2: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Вот такая песенка прозвучала в исполнении Татьяны Буланова. Ребят, как вам премьера?
1: Отличный, кстати, трек, хотя творчество Татьяны Буланова я редко слушаю. Сомнение.
0: Микрофон тебе.
1: Спасибо. Ну что ж, продолжаем дальше. И сейчас я... Вот, Женя, я к тебе хочу обратиться сейчас. Нашел ты трек ВКонтакте. И, честно говоря, исполнитель немножко другой вот у меня показан, да? А как послушал, чисто серпа голос.
2: Да что ты говоришь?
1: Давайте послушаем вот эту тему. Честно говоря, я немножко подофигел.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Вот, честно говоря, подписано немножко иначе. Я же голос вокалиста сразу узнал. Serpo Records был только что. А тут подписали пара больных. Не знаю, кто такой больной, так подписался. Вот, дорогие друзья. Ребятки, как вам такая тема?
1: Ну, ты знаешь, и как-то неожиданно так получилось, и красивая композиция. Но почему она так подписана песня, если ты правда исполняет серпа?
0: А кто же его знает? Не знаю. По крайней мере, Жень, продолжай.
1: Да, а я взяла твой заказик, который ты не смог найти. Это заказик от Снежки, я так понимаю, да?
0: Да, от нее.
1: Татьяна Буланова, и композиция называется «Свадебная».
0: По-моему, Снежка выходит замуж.

0: Вот такой интересный заказик прозвучал от Снежки, уважаемые радиослушатели. А я знаю, что есть у Саши есть заказик.
1: Да, и этот заказик тоже, опять же, от Снежки. Она у нас сегодня рекордсменка по заказам, и это классно. Давайте послушаем Ева Польна. Песня называется «Икар». Она заказала.

0: Вот такой заказ прозвучал от Снежки, дорогие друзья, и я передаю эстафетную палочку Вадиму.
1: Да, спасибо. Продолжаем дальше. И я тут, конечно, воспользуюсь одним интересным плейлистиком и поставлю вот эту тему. Надеюсь, она вам тоже понравится.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Ну что ж, продолжаем двигаться дальше. Женя, ты там у нас послушал эту песенку. Как тебе вот эта тема?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, я ее даже схватила у тебя.
0: Там, кстати, Данчил ценил этот трек. Спасибо огромное. А ты что
1: Да-да-да.
0: скажешь о нас, Светогорский? Попутать темы.
2: Жень, ты же ставишь.
0: Да, я знаю,
1: Нет,
0: но это тебе
1: он
0: я
1: тебя
0: даю.
1: спрашивает про песню.
0: Да. Как
2: Песня
0: тебе вообще?
2: классная. Песня классная, мне тоже понравилась. Я люблю такие душевные песни.
0: Ну что ж, мы движемся дальше. Женя, забирай микрофон.
1: Да, конечно, спасибо огромное. А я хочу сказать, я следующий поставлю трек с композицию с концерта был посвящен любви, семье и верности. И там была исполнительница Анита Цой. И композиция называется «Я твое море».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Аниты Цой. Мальчики, что вы скажете про эту композицию?
1: Интересная, кстати, тема. Я ее слышал на концерте, права. Я ее тут буквально недавно, мы с тобой смотрели как раз концерт на Первом канале. И вот, что самое интересное, эта песня попалась, она очень классная. Но вот, когда уже концерт этот был, выходил тоже на Первом канале, только в Республике Беларусь, наших многоуважаемых хороших знакомых вырезали из эфира. Я сейчас говорю о Игоре Николаеве и Юлии Проскуряковой. Вот. Хулиганы.
0: Да, вот обидно то, что их вырезали.
1: Да, на белорусском телевидении их вырезали. А у нас на российском их показали. Вот так вот. Бывает и такое. Ну что ж, друзья, продолжаем далее.
0: Да, а я слово передаю Светогорскому.
2: Спасибо, Женя, за такую классную композицию. Мне тоже она понравилась. У меня, правда, я концерт не смотрел, но слышал, что вот у мамы в комнате вот играла, как бы вот мне понравилось тоже, и вот я ее вспомнил. А я хочу поставить песню в исполнении Евгения Коновалова. Я знаю, что он многим нравится, и самому некоторые песни нравятся. Вот, например, даже вспомнить «Ксюша», песня очень классная. И вот хочу поставить сегодня песню, она новая. Я не знаю, насколько, правда, новая, но, тем не менее, у меня ее еще не слышал. Называется «Зашибись».
1: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала. И, ребят, как вам композиция?
1: Трек прикольный, супер. Скажу так. Вот. Ну, я не буду выражаться, как можно было бы еще спеть его, потому что девочки уже поняли. Вот. Поэтому я так понимаю, что... Жень, ты выскажешься по поводу этой темы?
2: Да, ты знаешь, очень красивая композиция. Спасибо большое, Саша. Просто ты знаешь, что я вообще... Я знаю, что Евгений Коновалов, мне очень нравится, и мне, я песни его любые буду слушать хоть сколько.
0: Вадим, забирай микрофончик.
1: Спасибо, что ж, продолжаем далее. И, конечно же, будет следующий трек от меня. Вот такой. Надеюсь, он сейчас запустится мне.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек от меня прозвучавший. Ребятки, как вам такая тема? Высказывайтесь, пожалуйста,
1: Мне
0: зрители.
1: понравился, спасибо большое.
2: Тоже понравился.
0: А я вот сейчас, кстати, тут попрошу у вас разрешение еще на одну композицию, если вы не против. Послушаем
1: Поставь, конечно.
0: еще один трек от меня. Это будет интересная тема. Давайте ее послушаем. Обязательно я не буду, но вы догадаетесь сами.
3: Deine Hände in die Ohren, besorgt euch jung, geht schbottig, Banuichi.
4: Ты думаешь, великий хан встанет перед кем-нибудь из вас на колени?
5: Я думаю, что все вашим станет, если нас не будет.

0: Вы сами к нам пришли!
1: Но вы погибнете!
0: Заходите, убейте нас!

0: Ну вот как-то так, друзья мои, вот такой трек, Небо славян, немножко перепевочка. Ребятки, как вам такое? Именно эта
1: Мне
0: версия.
2: понравилось. Я тоже буквально в шоке, тем более эта песня в женском обличии, мне вообще понравилась.
0: Ну, не совсем женском. Там, по-моему, я сейчас не помню уже, кто там пел ее изначально. Вот, я имею в виду вот в этой версии. Как только найду, я потом как-нибудь скажу. Вот. Так что, и, кстати, если ты не видел этот клип на эту композицию, вот именно вот в этом исполнении, советую посмотреть. Ну что ж, продолжайте дальше.
1: Да, спасибо, Вадим, огромное. И ты знаешь, я вот сейчас хочу поставить первый заказик от Снежки для «Нежного солнышка», а потом красивую композицию, которая была с концерта.
0: Хорошо, давай.

0: Песня кончилась.
1: Забери.
0: Вот такая, вот такие две композиции прозвучали. Одна композиция была с концерта праздника. Что вы, мальчики, скажете на такую композицию?
1: Да, неплохо. Ну вот, и
2: да, я согласен.
1: Интересная тема. Вот, спасибо. Вот, так что... Так что как-то так.
0: Саша, забирай эстафету.
1: Чем порадуешь?
2: Спасибо за эстафетную палочку. Давайте послушаем еще одну премьеру. Это будет Евгений Коновалов, а песня называется «Женщина желает познакомиться». Интересно, с кем?

0: Вот такие две композиции прозвучали от Евгения Коновалова. И как вам такие композиции?
1: Интересные темы, кстати. Спасибо большое, особенно за последний трек, который сейчас прозвучал. Очень красивый. Спасибо большое.
0: Забирай.
1: Далее продолжим сейчас. Кто-то нас спросил дабстепчика. Не могу отказать нашим слушателям, послушаем вот такую.

0: Вот такие две композиции
1: Спасибо,
0: так прозвучали в нашем
1: Вадим,
0: эфире. Мы продолжаем двигаться
1: ты
0: далее.
1: за нами.
0: Ой-ой-ой-ой, Светогорский, куда ты раньше времени лезешь? Жук. Эдакий. Вот. Ну что ж, две композиции дабстепчика у нас прозвучали. Кстати, вот как вам, ребятки, такое? Пишите комментарии в чатике. Кто просил дабстепчик. И вот я что-то не видел ваш комментарий, потому что поставил эти треки. Начнем, Жень. Жень, тебе что скажешь?
2: Да, ты знаешь, очень красивые такие композиции. Я бы, конечно, не слышала ни разу данстепа. Вот, но вот сегодня послушала, можно, кстати, их послушать.
0: Один из этих треков, кстати, у меня вышел, ну, точнее, не у меня, а вот, когда я находил, 2011 год, кстати, последний, который только что звучал, он, кажется, светится как раз. Вот, а что ты скажешь у нас далее, я сейчас обращаюсь к Светогорскому по поводу данного трека.
3: Да, тоже такой необычный, тоже такой замечательный трек. Спасибо, Вадим.
0: Ну что, Жень, продолжай дальше.
2: Да, мальчики, я не знаю.
0: Что такое?
2: Куда-то у нас Снежка собралась на свадьбу.
0: Ну, странно, вот она вроде бы замужем, а на свадьбу собирается.
2: Не знаю, не знаю. А вот заказала композицию Нэнси «Свадьба». Давайте «Свадьба послушаем. Знатная».
0: Давайте послушаем.
4: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного поискал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе.

0: Вот такие красивые две композиции прозвучали. Как вам они, мальчики?
1: Очень классная тема, кстати. Вот, отличная тема. Прозвучала, хотя на одну фамилию у меня уже аллергия.
0: Вот. Ой, ну все теперь.
1: Да-да. Передавай дальше.
0: Да, я, конечно, передаю Саше эстафету.
2: Я поставлю последний трек на сегодня, так как уже время у нас будет, у нас после нас Снежка. Я хочу сказать, ребята, Вадим, Евгения, спасибо за классную компанию, за классный эфир. И спасибо, что вы у меня есть. И хочу поставить песню «Заказик от Снежки» ОСП-студия «Зачем же я наряжалась дурой?».
1: Уж не знаю, зачем.
0: Какой-то интересный.

0: Все, дорогие радиослушатели, моя часть эфира подошла к концу, а я передаю эстафетную палочку Киту.
1: Спасибо. Честно говоря, насчет этой песни, которая сейчас прозвучала, когда она не айс. Зато я поставлю еще две песенки, потом еще и завершение будет у нас. Так что далеко не убегайте.

0: Так вот, на даче мы съездили, друзья, вот так вот. Светогорский уже убежал, не прощаясь, как говорится. А мы с тобой, Жень, давай тоже прощаемся и поставимся на трек.
1: Да, спасибо, уважаемые радиослушатели, за такие красивые композиции огромное. И, конечно же, хочется сказать всем пока-пока и до завтра.
0: Услышимся, надеюсь, уже в 18. 0-0, как обычно. Так что всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения в Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор — это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте.

0: Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
1: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
4: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
5: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: И реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
5: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда тебе...

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро, когда

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Спасибо.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Вот и все, я тебя от себя отлучаю, вот и все.

Ровно в пять не встречаю, отучаю от плеч и от губ, отучаю унижаться.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Софьи Ивановны, то что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я и завелся, истощал.

тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у них.

0: старой липой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Сергей Беляев, 48, Снежаночка Чернова, город Тверь, принимает ваш музыкальный заказ.

0: Sziasztok!
1: DJ Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Acoustic Sound.
1: Я приветствую радиослушателя «Черный терьер», диджей Данчо Котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Michael, ты как каблучок, не твой, не тик-ток, снял бы как жучок. Эх, рубашка белая, галстук дорогой, я сегодня смелая, ты сегодня мой.

Даня, то ты стоишь и смотришь на меня. Я глазами заморгала, шоколадку заказала на танцполе толкотня. А я веселая блондинка, не девчонка, а картинка. Я твой глянцевый журнал. Пусть встречают по одежке, у меня в ушах сережки, у тебя в руках бокал.

дискотеку. Я пришла на дискотеку, опять пришла. Я пришла на дискотеку, чтобы в зале места нету. Ты меня на танец пригласил, а потом ты засмущался, очень долго извинялся, когда номер телефона мой просил. А я веселая блондинка, не девчонка, а картинка. Ты с ума сошел от красоты.

danse. Mi puoi fare DJ is the Croizia. Davai, davai. Это что ты в такой случай? Чьи-то ты? Юбочка.

Я тезяк, и я домой. И в город тихо растворится в сумерках моей печали. Ты не мой, еще не мой. Совсем новое заплачет мое небо за плечами. Я тезяк, и я домой. И в город тихо растворится в сумерках моей печали. Ты не мой.

А у тебя на сердце тайна, ты любишь парня одного. Ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Он любит тебя.

Явишься, но подумаешь, монашкой не жила. В этом мире как умеешь, так и вертишься, и не думай, что всегда тебя ждала. И не надо меня мучить подозрениями, ты мне лучше, что красивая, скажи. И давай с тобой устроим день рождения моей маленькой, но все-таки души. Все мы бабы стервы, милый бог с тобой, каждый кто не первый. О, у нас порой все мы бабы стервы, милый бог с тобой, каждый.

0: Диджей Алинка, Марсель, Островок 123, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle femme ici? Et avec moi, je te montrerai le mystère.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего, что я одна. Только знаешь,

0: Бесконечно ты одинокий в темных лестницах, в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда мою улицу.
1: И далее прозвучит кавер от DJ Malo.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Была счастливая одна, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал, и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной? Что ж мне жить теперь?

0: Внутри закрыта дверь, так как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, парень мерзкую убил. Сразу слезы на глаза, сразу дрожь пошла в рука. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста, верной быть должна жена.
1: Диджей Данчик Котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от диджея Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,